0: Πόνο πολίτη. Ράδιεμ 1.
1: Обожуем, говорит. Зарс моря, солнца, рутине.
2: Полиция.
3: Политный радио Эда.
0: Веч полиция. Ин веч добрый глазбе.

0: за менява оригинал стекла по скърби Автостекла Паво Пикаси.
1: Автостекла Паво, Паво.
0: Нич 4, нич 600, 600.
2: Кайздей, а ще тебе но наричемо. Барване минус ознацп Пикаси.